как батя пил, да? Че только не творил по пьяни. Че ж его так душило тогда? Ты поняла? Я не...

Если задуматься всерьез, у родни с того света свободные минуты, развлечения никакого. Но может чисто погреметь посудой где-то, или во сне у тебя покрывается.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: на правах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
0: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наша реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: на все сто. На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро

бежали, полетаем ветру в поле, попеняем о дурацком, помечтаем.

0: Наша реклама.
1: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь. Обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио сделано в России.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все.

нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

0: Это ты. Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
5: Если я пройду испытательный срок на заводе. Благословляйте.
4: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
0: 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

за оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
4: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но... Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
0: Новости. Про депутатов.
2: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. Четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. Пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
1: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: каналов рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Сотрудники банков, ФСБ, полиция, прокуратура, инопланетяне и рыцари-джедаи. Кто только не звонит нашим гражданам с призывом немедленно спасти деньги от взлома, сделать перевод или помочь близкому человеку, оказавшемуся в беде. На самом деле все просто. Настоящие сотрудники госорганов не звонят, чтобы провести операции с банковским счетом. Не продолжайте разговор, не переходите по ссылкам, не сообщайте свои данные.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
9: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
8: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны сбили 494 украинских беспилотника над Россией за ночь. По данным Минобороны, дроны уничтожали над 15 регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Массированной атаке подверглась Ростовская область, заявил глава региона Юрий Слюсарь. За ночь сбили около 150 летательных аппаратов. Из-за прилета пострадала женщина. Она была доставлена в больницу. В Киришском районе Ленинградской области произошло попадание беспилотника в районе нефтеперерабатывающего завода. Произошел пожар, возгорание потушили, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Также в городе Кириши в ходе атаки повреждены несколько жилых домов. Глава ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу на высшем уровне. Как пишут зарубежные СМИ, со ссылкой на источники, предлагались переговоры с участием президентов России, США и Украины. По данным источников, Владимира Зеленского также уведомили о предложении провести переговоры. Рэдклифф посетил Россию 25 августа. Позднее глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что у него прошла встреча с главой ЦРУ. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, судить о том, как приезд американского чиновника в Москву скажется на урегулировании украинского кризиса, пока преждевременно. Более 5000 предпринимателей подали заявки на участие в Восточном экономическом форуме, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. По его данным, география участников охватывает более 70 стран. Он подчеркнул, что интерес к ВЭФ даст новый толчок к развитию России. Добавлю, что в прошлом году в мероприятии приняли участие около 8000 человек, включая представителей СМИ. На форум прибыли представители из 75 стран. Было подписано более 350 соглашений на общую сумму более 6 триллионов рублей. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. 6 человек погибли и 38 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Ставропольском крае. Госпитализированы 28 пассажиров, среди них 11 детей. Четверо находятся в реанимации. По данным региональной госавтоинспекции, ДТП произошло на трассе «Кавказ». Водитель, следовавшего по маршруту Грузия-Москва автобусом, превысил скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего КАМАЗа. В результате столкновения автобус съехал в кювет. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело. Лечение первого получившего российскую вакцину от меланомы пациента проходит успешно. Об этом заявил научный руководитель Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Лечение стартовало 1 апреля. Персонализированную онковакцину «Нео-Онковак» получил 60-летний житель Курской области с диагнозом меланома кожи. Ранее сообщалось, что пациент завершит курс вакцинации препаратом в сентябре. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
14: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
16: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
17: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
18: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
19: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
20: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
21: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО Т-банк.
22: Да что?
23: Перевозки – это задача со звездочкой.
24: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
25: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
26: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: минутах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: шуточки.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Зачем?

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
9: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Да нормально.
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
16: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
17: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
18: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
19: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
20: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
19: Новый сезон мелодрам.
20: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
19: Скажи счастью «да».
21: Ты выйдешь за меня замуж?
20: Да.
19: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
22: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера. Президент подчеркнул важность этой профессии в истории страны и ее вклад в индустриальное развитие и обеспечение энергетической безопасности. Также глава государства отметил, что угольная промышленность способствует укреплению суверенитета экономической и оборонной мощи страны. Путин добавил, что несмотря на сложный для отрасли период, Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке. День шахтера традиционно отмечается в России в последнее воскресенье августа. В этом году праздник пришелся на 30 число. В России стартовал этап досрочного голосования на выборах в Госдуму в труднодоступных местах. Отдать голос заранее смогут отдельные категории военнослужащих, включая находящихся в зоне спецоперации, а также жители северных поселков и стойбищ, работники удаленных вахтовых объектов и сотрудники полярных и метеостанций. Период досрочного голосования продлится с 30 августа по 17 сентября. Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах. Как рассказал глава ведомства Андрей Никитин, в связи с тем, что некоторые пассажиры опаздывают или откладывают поездку, на рейсах часто есть свободные места. Механизм овербукинга позволяет предложить их людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. Министр уточнил, что в законодательстве будут прописаны также меры защиты прав пассажиров. Если число пришедших на рейс людей превысит количество мест в самолете, перевозчик должен будет предоставить широкий выбор компенсаций. В Эквадоре задержали россиянку, которая пыталась провести в багаже 32 игуаны. По данным полиции южноамериканской страны, женщину задержали в аэропорту города Кито. Галапагосские морские игуаны находились внутри 8 прозрачных пластиковых контейнеров в чемодане. Министерство окружающей среды республики заявило, что животные были слабыми и обезвоженными. Россиянке могут предъявить обвинение в незаконном обороте диких животных. По данным СМИ, ей может грозить до 3 лет лишения свободы. Сопровождение трудоустройства и адаптация рабочих мест должны стать частью мер поддержки для ветеранов спецоперации, считает начальник главного штаба движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин. По его словам, для этого военнослужащим необходимы наставники, которые помогали бы им в профессиональной карьере. Заявление было сделано в ходе Всероссийского форума ветеранов СВО, который собрал более 2000 человек. Российская команда по современному пятиборью завоевала золото на чемпионате мира. Второе место занял Египет, а третье – Франция. В составе российской сборной выступили Егор Громадский, Петр Борщов и Андрей Бобров. Кроме того, Громадский еще завоевал серебряную медаль в личном первенстве. Он уступил только спортсмену из Чехии. Борщов и Бобров вошли в топ-10. Мировое первенство по современному пятиборью проходит в Китае. Российские спортсмены принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры, помимо телеграмма. Теперь мы есть в Макс Вакайдзан. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Георгий Чевчан – лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
10: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
3: Что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

прошло, еще об этом не поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети.

0: рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Музыка поколений.
8: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.
10: Ослепший старый маг ночью по лесу бродил.

утро крестьянам помогло. Солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 2026.
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
6: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
7: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Россия и Белоруссия продолжат конструктивную совместную работу по евразийской интеграции. Об этом заявил Владимир Путин в поздравительной телеграмме в честь дня рождения Александра Лукашенко. Российский президент подчеркнул, что Москва и Минск будут и в дальнейшем наращивать многоплановое двустороннее сотрудничество. Он отдельно отметил личный вклад Лукашенко в формирование прочных дружественных отношений между странами, а также в совершенствование институтов союзного государства. 30 августа белорусскому лидеру исполняется 72 года. В Бельгии отвергли новое предложение стран Евросоюза изъять замороженные российские активы. Ранее Швеция, Польша, Нидерланды и Испания обратились в Еврокомиссию с призывом изучить новые способы изъятия российских активов с целью передачи их Украине. Однако министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен исключил эту возможность. Он также призвал европейские страны к осторожности в вопросе изъятия этих средств, назвав это неразумным. Большая часть замороженных российских активов хранится в бельгийском депозитарии Евроклир. Норма работы школьных учителей составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что в нагрузку педагогам засчитывают не только обычные уроки, но и занятия внеурочной деятельности. Как пояснили в ведомстве, норма часов – это расчетная величина для начисления заработной платы. Она зависит от должности или специальности педагогического работника и определяется образовательной организацией. В мировой промышленности появились новые направления глубокой переработки и применения угля. Как отмечают эксперты, его используют для создания анодов литий-ионных батарей, изготовления полиуретановой пены и в качестве компонента для строительства самообогревающихся дорог. Кроме того, из отходов полезного ископаемого извлекают германий, галлий, алюминий и редкоземельные металлы, необходимые для электроники, электродвигателей и постоянных магнитов. Релиз GTA 6 может стать причиной рабочего блокаута в США, предупреждает издание The Wall Street Journal. Отмечается, что американцы массово планируют отпуска или отгулы под выход игры, который намечен на ноябрь. Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с Национальной службой новостей объяснил, почему пользователи так ждут новинку.
2: GTA — это в первую очередь игра не про геймплей, а игра про возможности. То есть вы можете быть нехорошим человеком, бандитом. Ну, главный герой — это такие вот бармалеи. Но GTA — это очень большая сатира на то, что происходит сейчас и в мире, и в США. Это, естественно, игра далеко не для детей. Это игра для взрослых и уже понимающих, что все это на самом деле пародия и в каком-то смысле комедия. Это игра, которая заставит нас несколько сотен часов пребывать в мире, как бы сейчас сказали современные подростки, угара и трэш.
1: Он добавил, что только на предзаказах разработчики GTA 6 уже заработали свыше $3 миллиардов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max VK1. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN. КНСН, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Фу. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге. Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.

0: Супер! Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
2: Новости. Про депутатов.
3: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
1: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: края, что неведомо знать никому. Повесть детства читаем с листа, размышляя над картами, что ведут нас дорогами разными прямо к нему.
1: Разбавляем вином то разлуку, то расстояние, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: На правах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на aurora.ru 18+.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: наша реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

и он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Ряд международных встреч запланирован у Владимира Путина на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, а затем в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В ходе мероприятия глава государства встретится с лидерами Китая, Индии, Киргизии и других стран. Песков назвал предстоящие двусторонние встречи президента разнообразными и важными. У берегов Северного Кипра потерпел крушение паром. На борту находилось почти 280 человек. В настоящее время известно о спасении более 230 из них. По данным властей непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра, семеро погибли. Судьба около 20 человек, находившихся на борту затонувшего судна, пока неизвестна. Поисково-спасательная операция продолжается. Как отметили в посольстве, данные о том, что на пароме могли находиться россияне, отсутствуют. Доля контрафакта в строительных материалах в России снижается, сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. Он отметил, что рынок меняется под воздействием регуляторных мер, принимаемых ведомством. В частности, речь идет об эксперименте по маркировке стройматериалов. Кроме того, с 1 сентября в России возвращается государственный контроль на ряд промышленных товаров. Мера будет действовать в отношении цемента, радиаторов, кабельной продукции, проводов, автомобильного топлива и других видов продукции. С 1 сентября вступают в силу правила отзыва сотрудников из отпуска. Закон распространяется на россиян, занятых на работе с вредными и опасными условиями труда, и разрешает их отзыв из отпуска только в чрезвычайных обстоятельствах, таких как предотвращение катастрофы или аварии. Часы работы отозванных из отпуска сотрудников в связи с такими происшествиями оплачиваются не менее чем в двойном размере. Неиспользованная часть отпуска предоставляется в удобное для работника время или присоединяется к отпуску за следующий год. Сопровождение трудоустройства и адаптация рабочих мест должны стать частью мер поддержки для ветеранов спецоперации, считает начальник главного штаба движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин. По его словам, для этого военнослужащим необходимы наставники, которые помогали бы им в профессиональной карьере. Заявление было сделано в ходе Всероссийского форума ветеранов СВО, который собрал более 2000 человек. С 1 сентября в России начнет действовать новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, сообщили в Росстандарте. Он распространяется на булочки, плюшки, сдобу и лепешки. В качестве обязательных требований в документ включили информацию с рецептурой всех изделий, технологией приготовления теста, а также вариантами и нормами замены сырья. В ведомстве подчеркнули, что действующий стандарт был принят около 40 лет назад. Он не в полной мере соответствует современному уровню развития технологий, а также экономическим и социальным потребностям. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше. Наше.
5: Наше. Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.

0: 12+. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
2: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО Т-банк.
5: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
6: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
5: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
8: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
9: Да.
10: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
8: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
11: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Это наше все, нескучные поэты, в студии Ольга Ершова
2: и Дмитрий Ленский.
1: Сегодня мы поговорим о том, что в принципе считается гениальным, а именно краткость.
2: Краткость, сестра таланта.
1: Да.
2: О коротких формах, что бы это ни значило, Дмитрий.
1: А это значит именно, короткие формы. Это значит то, что, ну, коротко как-то так получается. На самом деле, это же как бы чеховская фраза, да, краткость, сестра таланта.
2: Да.
1: Вот, видите, помним тоже еще пока.
2: Кто у нас любил короткие формы? Ну, первое, что приходит в голову, это, конечно, Омар Хайям.
1: Кто из нас... выбора не было особо, потому что тогда были только рубаи. Давай честно.
2: Да. Кто из нас не знает Омара Хайяма, хотя бы одно рубаи. Ну, согласись, хоть одно, да каждый знает.
1: Ну, кто-то
2: знает.
1: Да. Я сейчас сижу такой, думаю, хоть бы не спросила.
2: Обязательно сейчас спрошу. Я, кстати, вспомнила, что первое рубаи, которое мне запомнилось, почему-то еще в детстве, ну, кстати, далеко не детское, было таким: «Шейх блудницу стыдил, ты беспутное пьешь, всем желающим тело свое продаешь». Я сказала: блудница, и вправду такая, тот ли ты, за кого мне себя выдаешь?
1: И я тут же в тему, тоже детская, запомнил. Все так же рубаи, Омар Хайям. Я не смогу так дословно, но общую суть передам, даже, может быть, рифмую. Пришел я в храм с поникшей головой, не для молитвы замысел иной. Здесь прошлый раз украл я коврик, но стерся он, пришел украсть второй. Это Омар Хайям. Видите, вот, Ольга, у нас было разное детство.
2: А еще мне очень нравится его: нет ничего прекраснее, милее, чем черный кипарис и белые лилии. Он, стоя имея рук, не тычет их вперед, а наш всегда молчит, сто языков имея.
1: И насчет языков. В каком-то советском фильме, я не могу вспомнить, там что-то было про фантастику. Там барышня приземлилась с другой планеты, наша советская фантастика. И там в конце была строчка, я даже не знал, что это Омар Хайям. И я ее запомнил реально с детства, она меня тогда поразила. Как много б я сказал, и как мой нем язык. Я не помню все вот эти вот рубаи, но вот эта строчка, это прям вот в свое время запало. Как много я сказал, и как мой нем язык.
2: Как это много б
1: я сказал. Как много б я сказал, сослагательное. Да, и это
2: тут,
1: тогда поразило.
2: Тут одна буква многое решает.
1: В данном случае, да, тем более в краткой форме. Давайте будем честными, друзья, сейчас мы немножко понудим, но я понудю, здесь я за это отвечаю. А в краткой форме, неважно, что это, будь это лимерик, или будь это рубаи, или будь это хокук, там каждое слово на вес золота, просто абсолютно на вес золота. А особенно если это японская поэзия, хоку, там, слушай, если мне изменяет память, ну там три строчки идет всегда, в принципе, и там, по-моему, 17 слогов.
2: Да.
1: Слогов, это даже не слов, а слогов.
2: Да.
1: Я, если заикаюсь, у меня слогов больше в одном слове, а тут надо целую мысль передать.
2: Ну, к хоку мы еще перейдем в следующем выходе.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: наше все.
1: Это наше все, нескучные поэты, студии Дмитрий Ленский.
2: И Ольга Ершова. И мы сегодня с вами говорим очень подробно о краткой форме.
1: Да.
2: Простите за каламбур. Ну, они же должны быть, я же радиоведущий.
1: Да, да. Вот мы в предыдущем выходе, в конце выхода перешли к хоку. И тут нужно что-нибудь процитировать. Если умолкнешь, что ты тогда, соловей, зеленая птичка? Это прям про вас, Дмитрий.
2: Почему? Если плохо выгляжу
1: если
2: сегодня.
1: Если умолкнешь, что ты тогда, соловей? Зеленая птичка.
2: Птичка.
1: Да. Аницура. Автор. Ну, вообще, хоку интересный жанр. Нужно сказать, что, конечно, у нас бы он вряд ли прижился.
2: Но у нас несколько большие слова. У нас они больше получаются. У нас даже наши переводчики мучаются именно с хоку, поскольку, чтобы точно передать, насколько точечно и точно в десяточку передать смысл, у нас слова больше получаются, да, чем японский. Ты хоть тресни, у тебя не выходит. И ты вот сбиваешься. Я, кстати, пока была пауза, была музыка, нашел 5-7-5 слогов у них. 5 слогов, 7 слогов, 5 слогов. Это вот классика хоку получается. Я басё нашел, Ольга. Я не смогу процитировать, но его вот темно, поэтому я просто нашел. Вот, старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине. Все, это басё.
1: Вот
2: это
1: и все. Это басё.
2: Да, но это же зримо, это же ощутимо. Ты просто видишь, там пруд, как в него прыгает лягушка. Нет, бульк.
1: Ну да.
2: И все.
1: Ну, тут еще такая нагрузка медитативная на этой поэтической форме. То есть здесь ты еще впадаешь в некую созерцательную медитацию, какая-то и отчасти философия здесь есть. Ну, в общем, это, безусловно, отражает ментальность японского.
2: О, с какой тоской птица смотрит на луну. Соловей не тот.
1: Вот так вот. Ну, вот и в жизни. В жизни тоже так бывает. С тоской смотришь на луну, ну, не тот, соловей не тот, понимаешь?
2: Да, и зеленая хочется выразить птичка в краткой форме какой-то, да, Ольга, скажите? Вот именно поэтому у вас шпильки появились, скажите мне.
1: Да, именно поэтому. Это ирония. Ирония, она требует краткой формы. Вот я считаю, что действительно это неспроста.
2: Это как у Паскаля было, знаешь, в свое время тоже ему приписывают эту фразу. Я написал вам длинное письмо, потому что не смог написать короткое. Это то, о чем, в общем, краткая сестра таланта тоже говорит.
1: Да, примерно так.
2: Так, друзья.
1: Но ведь у нас очень много авторов, которые пишут краткой формы и в том числе, ну, как раз иронию.
2: И на русском.
1: Как раз иронию. Это Губерман, это, безусловно,
2: Вишневский. Великолепно.
1: У Вишневского вообще супер краткая, потому что у него вообще известно двустишие.
2: Одностишие.
1: И одностишие, совсем уж для ленивых. Вот. И, кстати, вспомнилось его достаточно известное четверостишие «Пороги 20 века».
2: Когда все не подвластно уму, когда жизнь не подвластна уму.
1: Да. Как же нужно любить человека, чтобы взять и приехать к нему.
2: Да,
1: вот это
2: да.
1: Прям, вот.
2: Это же классно, когда ты можешь взять телефон, написать смс-ку, когда ты просто, ну все ближе, там, видеосвязь, еще что-то, это
1: конечно
2: взять и приехать.
1: И вот у меня есть такая, ну, если хотите, своего рода пародия на это стихотворение.
2: Если хотите пародию, да.
1: Подражание, да. Значит, стихотворение такое. На заре 21 века, где наполнен удобствами дом, как же нужно любить человека, чтобы взять и жениться на нем.
0: Наше радио.

0: все. Это наше все «Нескучные поэты». Ольга Ершова.
1: И Дмитрий Ленский в студии.
0: И мы говорим сегодня
1: о кратких формах.
0: Вообще, вот вы как поэт, вы как женщина, вы любите краткие формы или когда подольше? Вот мне просто хотелось выяснить, Ольга. Ну, которая длинная. Знаешь, вот, в общем, Хаткина писала в Донецке. Я длинные пишу стихи, поставить точку, как умереть.
1: Ну, все должно быть в меру, я считаю. Но, опять же, если краткая форма хороша, и длинная может быть хороша по-своему. Но сегодня мы говорим о кратких.
0: Да.
1: Сейчас вспомню автора, с которым меня там часто сравнивали, когда я только начала писать свои шпильки. Это, безусловно, Губерман. Вот одно из моих любимых у него стихотворений. «Бывало, проснешься, как птица, крылатой пружиной на взводе, и хочется жить и трудиться, но к завтраку это проходит».
0: Это проходит, да.
1: Это, конечно, очень, ну, житейский. И нужно сказать, что, конечно, безусловно, иронические стихи, короткие, легче писать мужчинам. Я считаю, что намного легче и больше.
0: Это связано как-то с тем самым складом ума или что?
1: С бытом мужским, и особенно в пожилом возрасте уже.
0: Ну, то есть там больше быта, мы ходим, пахнем.
1: Больше смешного. То есть больше поводов для иронии.
0: Но это единственное, что остается у старого мужчины, это только ирония.
1: Правильно, а у девушки, которая еще молодая, которая там востребованная, у нее не так уж прямо супер много этих поводов.
0: Нет, вот. Подождите секундочку, а можно сейчас вот выяснить? Вот сейчас просто так, стоп, Алине, стоп, собаки, it's my life. Секундочку, пожалуйста. Почему ты старого мужчину, у него, когда там он же немощный, ты берешь, сравниваешь с молодой цветущей девушкой? Знаешь, когда он тоже был молод и цвел? У него тоже там что-то некогда ему было иронией заниматься.
1: В том-то и дело, что это...
0: Он пытался понять...
1: Заиграла особыми красками именно...
0: 12 строк, это нормально? Или все же лучше, когда 19, понимаешь, или 20
1: строк? Я хочу сказать, что, между прочим...
0: Давайте,
1: с помощью моей поэзии иногда мои знакомые подруги свою личную жизнь устраивают. Вот я хочу сказать, что...
0: Это как это?
1: Были...
0: Они сразу выходят за этих самых стареньких
1: были
0: и
1: такие
0: живут
1: случаи.
0: В иронии?
1: Нет, они используют, потому что они там на все случаи жизни есть. Вот, одна подруга, Машка, вот мне...
0: Машка,
1: она, да, она
0: привет,
1: рассказала,
0: большая, Машка.
1: Что у нее, значит, завязывались отношения там с каким-то мужчиной, но как-то все он никак. Вот. И она мне прислала ему одно мое стихотворение, которое я могу, в принципе, прочитать.
0: Давайте, еще. Ольга.
1: «Вы любите меня высокопарно. Сегодня это слово ключевое. А я же в вас ныряю с головой, чтоб плачевно крайне

0: использовать мои стихи, выдавая их за свои, только там авторы. Так, внизу пишите мелким почерком.
1: У меня было такое. Вот, собственно, ну, в принципе, я ничего не имею против. Я думаю,
0: в смысле, нет, это против. Давайте мы будем все иметь против это. Так как бы нельзя.
1: Но, с другой стороны, ну, нравится и ради бога. Ну,
0: а зачем
1: те,
0: выдавать
1: кому надо,
0: за свои? Ведь можно прочесть твое стихотворение.
1: А ты знаешь, это такой своего рода комплимент, потому что так нравится, что хочется сказать, что это мое, понимаешь?
0: Тогда, вы знаете, у меня очень скоро выходит второй сборник «Шпилек». Там, правда, будет написано «Ольга Ершова» сверху. Ну, кто на это будет брать и обращать внимание? Ну, мне же так нравится.
1: А вот это стихотворение.
0: А как вам такой комплимент, Ольга?
1: Вот часто используют такое мое стихотворение. «Всюду в Швеции или в Испании, на Бали, в горах Синая, человеку нужна компания. И желательно нефтяная».
2: Наше радио.
3: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться.

0: все.
1: В эфире программа «Наше все», нескучные поэты Дмитрий Ленский
2: и Ольга Ершова. А скажите, пожалуйста, Ольга, а вы считаете, что, допустим, афоризмы, которыми, ну, там, многие славятся, это является тоже короткой формой? И можно ли это считать стихотворением или нет?
1: Не, ну,
2: вот Козьма Прутков.
1: Афоризм — это более широкое понятие. То есть афоризм — это может быть, допустим, какая-то фраза из... мы очень часто используем цитаты из советских фильмов, да?
2: Это да.
1: Ну, какая же это поэзия? Ну, это...
2: Ну, звучат так, как поэзия. Звучат так, как красиво, иногда хочется эх.
1: Не, ну если мы будем философствовать, то, конечно, много что можно назвать поэзией. Любовь можно назвать поэзией, какие-то чувства романтические, тоже поэтичные, почему нет?
2: А вы с малой формой когда впервые познакомились? Ну, я же не знаю, когда у вас-то был, Оля.
1: Ну, вы знаете, сейчас, если быть так честным, ну, я думаю, что лет в 15, наверное. Какое-то первое четверостишье я написала, но оно было лирическое.
2: Это вы написали?
1: Да, да, да.
2: А, и познакомились, я не знаю, там...
1: А, познакомилась? Ну, в школе, наверное.
2: Я просто понимаю, что я первый раз в жизни столкнулся с таким понятием, как верлибр. А, может быть, наши слушатели... Короче, верлибрес французского переводится как слово. Ну, как проза. Ну, по сути дела, это стихотворение записано в прозу. Но есть там специально это типа адаптация хоку японского на более европейские языки, более такие развернутые словесно. Вот. И я впервые попал в литературную студию. Мне было лет 12, наверное. Это было в Донецке, и там выступали верлибристы. А я ж в советской школе тогда никто... Ну, как бы Союз еще год будет существовать. В советской школе никто вообще не знал, что такое верлибр. А школа донецкая верлибристов очень сильная была, кстати. Я хотел вам принести сборник, забыл сегодня, знаю, какая тема у нас будет, забыл сборник. Ну, думал, вы там почитаете дома, вот, на досуге. Я до сих пор помню с 12

0: лет стихотворение, которое там звучало, и я его тогда не понял. А сейчас, ну, оно, может быть, не самое лучшее было. Глаз упал на утренний завтрак, губы повисли на жерле вулкана. Это извечный марш оживающих мумий. Угу. Вот. Это понятно про утро, про все там как бы остальное. Вот. А потом, когда я уже стал изучать уже в университете, изучать поэзию, и мне стало это интересно копаться в этом, я нашел и другие шедевры. Например, вот такая краткая форма. Я иду, и одно моего ведра. Головой бьются ромашки.
1: О, Господи.
0: Класс! Но ведь согласись.
1: Ну, прям так, да.
0: Но это хоку, не хоку. Что это такое? Понимаешь, вот такая. Ну, вот это вот русский верлибр. Кстати, почитайте.
1: Это вот я поняла. У меня, кстати, есть такие вот тоже четверостиши, которые сложно отнести и к лирике. И, знаешь, ты мне сейчас бьются ромашки, я сейчас вспомнила. Я сложила души остаток в шкаф измученной головы. Мой единственный недостаток — это вы.
0: Ну, как это поэтично. Кстати, поэзию Ольги Ершовой можно узнать у нее в телеграм-канале. Ершова пишет.
1: Да.
0: Мой канал называется «Ленский жив». Заходите, подписывайтесь, будем рады там видеть. Мы общаемся.
1: Он жив, публикуемся. Я проверяла. Вот сейчас только пульс трогаю. Вот, все в порядке.
2: Не дави на горло,
3: Наша реклама.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
9: Условия, акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
11: В эфире программа «Наше все». Это нескучные поэты Дмитрий Ленский
12: и Ольга Ершова. Я так заслушиваюсь Сколько вашим это голосом.
11: Такая, нет, знаете,
12: это
11: пауза?
12: Это пауза, потому что я всегда заслушиваюсь. Ты несколько по-другому, ну ты в жизни говоришь не так. Да. В эфире говоришь не так. А вот когда ты делаешь объявление... Объявлению такое появляется низ, такая опора. Ты с вами, Ольга Ершова. Думаешь, боже мой, говори, мурашки пошли. О чем? Кстати, друзья, я тут подумал, знаете, о чем? Короткая форма, ну, в литературе, именно в поэзии, она же просто делает нас читателей, с авторами. То есть, по сути дела, автор дает очень короткую строчку, там мало описаний, мало каких-то там предметов действий, а ты дальше дорисовываешь картинку. И вот в этом как раз и сила, и вообще гениальность малой формы. Мы уже Вишневского вспоминали. В выходе сегодня «О, как внезапно кончился диван». Это вообще одностишье. И в нем есть поэзия. Но давайте честно, вот я сейчас еще раз произнесу эту строчку. Если вы едете за рулем, не закрывайте глаза, остальные закройте, пожалуйста, все. И вы вот просто представьте. Сейчас я голосом, а дальше скажу, что с этим делать. «О, как внезапно кончился диван». Вот, дальше, ну, мне кажется, каждый человек может себе представить, как он иногда промахивался, не туда садился, и с чем это было связано, и тут куча комических ситуаций вспоминается,
11: мне,
12: и так далее.
11: Мне, кстати, еще очень нравится одностишие у Натальи Резник. Кто не читал, поинтересуйтесь, можно там загуглить.
12: Спасибо.
11: Или заяндексить.
12: Яндекснуть.
11: Да, стихи пишу не в стол, а сразу в урну.
12: Да, и тут же понятно все, да? Вот, и ты тут же дорисовываешь себе, что и как это было. Кстати, друзья, давайте вспомним Козьму Прудкова и его вот эти вот «Зри». Профессионал однобок, как флюс. Есть у него «Нельзя объять необъятное». Но, по сути дела, это же тоже такие... Ну, это как бы афоризм, но это тоже поэзия считается. Вот, тем более тот же... сейчас скажу, далеко-далеко на лугу пасутся ко.
11: Ко.
12: Кто? Кто ко? Я сейчас не про коровы, да и не про коз. Кто автор, скажи, пожалуйста. Все, друзья, мы зарапортовались, потому что воскресенье. Так.
11: Да, я, кстати, не знаю.
12: В смысле?
11: Есть что-то... Один такой прекрасный поэт, я тоже не помню фамилию, и у него обворожительное, просто я бы сказала, двустишие, значит, нет, четверостишие. «Пролетала корова над лесом, я за ней наблюдал с интересом. Улетела корова за лес, и пропал у меня интерес».
12: Да, кстати, друзья, а еще малой формы очень многие поэты балуются в плане того, что, ну, вот Ольга занимается этим профессионально. Она пишет шпильки, вот. А есть, ну, просто поэты, которые те же лимерики. Там же есть определенный жанр. Там где кто какой-то делает абсурдную ситуацию, и снова где. Миссис Дункан из Кембриджской школы очень сильно любила уколы и ходила к сестрице подставлять ягодицы. Извращенка из Кембриджской школы. Понимаете, вот есть какие-то такие четкие формы. Ольга, да как мы могли забыть? Это же Даниил Хармс.
11: Даниил Хармс. Именно так.
13: Наше радио сделано в России.

0: Зимнее солнце.
1: Наше все.
2: В эфире программа «Наше все». Это «Нескучные поэты». В эфире Дмитрий Ленский.
3: И все, вы как-то Ольга Ершова слегка тут спутали. Я тут говорю всем нашим. Сейчас люди едут за рулем. О чем вы вообще говорите? Мы сегодня разговариваем о краткой форме. В поэзии что это, как это. И мы уже касались и хокку, и рубаи касались, и лимериков. И вообще очень... Да, кстати, слушайте, о чем мы самое главное это забываем? Русское народное творчество. Ольга, «Чистушка». Это четверостишье. «Веснянки», которые тоже короткие. Конечно, там «Веселки», «Веснянки». Да даже «Чистушка». Я по речке плаваю с незнакомой Клавою, а причалить не могу, с палкой муж на берегу. Все, понимаете? Ну и там Кукуева. Сейчас вы вспомните кучу цитат вообще из всех «Чистушек». Вы же тоже заметили, что это короткая, краткая форма. Причем очень там четкие размеры вот идут. И дальше ж мы уже не выходим, потому что это легко воспринимается нашим мозгом. Это вот длинное, вот это все, вот это вот большое такое, все. Ах, улетели, обещали вернуться. Да. А тут все очень коротко. И, кстати, в детской поэзии это тоже встречается, и именно краткая форма, ребенку проще запоминать. И там, кстати, очень много простых рифм, простых глагольных рифм,
2: знаешь,
3: это нужно.
2: Таня громко плачет, уронила в речку мяч, тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч.
3: Да, и все, там что-то Мишку на пол, оторвали Мишку лапу.
2: Она, кстати, очень, я считаю, терапевтична, вот именно детская поэзия, да? Угу. Мне кажется, вот если хочешь себя успокоить, почитай детские стихи. Они как-то так убаюкивают.
3: Ну, да. Кстати, вот касательно детских рифм и всего прочего, я тут впервые столкнулся, но это была большая форма. Вот. И Константин Аркадьевич Райкин читал «Золотого петушка». Сам в одно лицо полностью, и где-то на минуте 20-й ты уже понимаешь, что ты устал. И ты думаешь, как я хочу краткую форму, понимаешь? Потому что это вот все просто очень длинно, это все очень много и так далее. Кстати, Пушкин, давайте скажем честно, он в этой сказке схалтурил, конечно, капец. Там просто писалось, он, видно, так, между делом. Между Болдина и Натальей. Ну, так болтался где-то и сделал себе такую сказку. Так, Ольга, скажите, а вот ваши шпильки. Часто мы их слышим в эфире, все реже и реже вы к нам приходите, но вот тем не менее. Вот, в прямой эфир, как раз по нашим пятницам. И я думаю, что я выражу мнение очень многих мужчин.
2: Так.
3: Часто. Мужчина у вас, в ваших стихах, он такой, вот именно в шпильках. Ваша лирика – это что-то отдельное, там все как бы компенсируется. Но вот именно в шпильках тоже, знаете, вот мне за державу обидно. Скажите, почему мужчина всегда вот у вас выступает в роли какого-то вот, ну, какого-то...
2: Козла отпущения?
3: Как минимум.
2: Ну, вы знаете, иронические стихи, они же не пишутся о самых хороших мужчинах. Вы же понимаете, если возникает ирония, это значит какой-то неудачный опыт, который надо как-то этой иронией скрасить.
3: А зачем над плохими людьми еще иронизировать?
2: Не, боже упаси, вообще никаких плохих нет. Просто бывают ситуации такие неоднозначные, которые для того, чтобы не заплакать, надо как-то немножко обсмеять.
3: Хорошо, вот, поэтому... а я же не это задал, Ольга. Я же сейчас хочу вот просто вернуть вас и наших слушателей. Есть ли стихотворение, где мужчина молодцом?
2: Да, конечно.
3: Значит, молодцом, как Хэнкок говорил.
2: Ну, во-первых, у меня очень много иронии и по отношению к себе, и вообще к женщинам. И для мужчин у меня есть прям целый набор шпилек.
3: Можно я вот сейчас еще раз влезу опять? Такой ум такой невыносимой дури. Да, вот это я сейчас вас цитирую, как мог достать такой великий ум такой невыносимой дури. Но мы же здесь понимаем, что тут вроде как и есть самоирония. Туда тоже. Да, тут есть ирония, но все равно женщина тут выходит победитель. Она прекрасна, понимаете? Что она умна, и даже и тут самая ирония, она как раз срабатывает фактором усиления.
2: Ну, согласна.
3: Вот, поэтому давайте пока. Вот есть где-то мужчина, где хорош?
2: Да, да, да.
3: Хочу.
2: О, женщина, учить тебя устала. Будь смирной, не гневи свою судьбу. Коль любишь ты закатывать скандалы, то полюби закатывать губу.
3: Вот, друзья, Ершова пишет, телеграм-канал. Подписывайтесь, пожалуйста, там такое тоже иногда встречается.
2: Да, канал Ленский жив. Там
3: все, что угодно встречается.
2: Все,
3: там,
2: что угодно.
3: Там даже меня увидеть можно. Ольга только фотография, а я там живой. Так, друзья, хотим вам сказать всего доброго.
2: Да.
3: И попрощаться с вами.
2: И до следующего воскресенья.
3: Ольга Ершова была в студии.
2: И Дмитрий Ленский.
3: Это наше все. И нескучные, надеюсь, поэты. Пока.
1: Наше радио.

письма, ветер в спину.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Восточный экономический форум – это уникальная площадка, где обсуждаются стратегические векторы развития как Дальнего Востока, так и всей России. Об этом заявил Владимир Путин в своем приветствии участникам, организаторам и гостям мероприятия. Он подчеркнул, что за 11 лет проведения форум превратился в пространство для открытого и конструктивного диалога между представителями деловых кругов, органов власти и экспертного сообщества. Российский президент примет участие в мероприятии. Он выступит на пленарном заседании 3 сентября. А также проведет ряд международных встреч. Улучшение условий поездок для семей с детьми – это одно из главных направлений работы Минтранса. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что уже действует комплекс мер поддержки на разных видах транспорта для этой категории граждан. В частности, министерство разработало методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах. Однако Никитин подчеркнул, что стандарты комфорта постоянно обновляются, поэтому работа в этом сегменте продолжается. Крупный природный пожар произошел в районе хутора Чембурка под Анапой. Пламя распространилось на площадь около 10 гектаров, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. По сгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Из-за происшествия временно ограничено движение по федеральной трассе от Чембурки до станицы Анапской. Подростков вовлекают в схемы дроперства, обещая легкий заработок или маскируя преступление под простую подработку, предупредили в МВД. Чаще всего вербовка происходит через мессенджеры, соцсети, игровые стриминговые платформы, объявления о подработке в интернете, а также при посредничестве знакомых или сверстников. Пресс-служба ведомства посоветовала родителям разъяснять детям риски передачи банковских карт, логинов и паролей неизвестным лицам. Также рекомендуется знакомить ребенка с базовыми правилами безопасности в интернете. Сопровождение трудоустройства и адаптация рабочих мест должны стать частью мер поддержки для ветеранов спецоперации, считает начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. По его словам, для этого военнослужащим необходимы наставники, которые помогали бы им в профессиональной карьере. Заявление было сделано в ходе Всероссийского форума ветеранов СВО, который собрал более 2000 человек. Треть опрошенных работающих родителей школьников планируют взять выходной день, отгул или отпуск в честь 1 сентября, следует из данных опроса. В целом, посетить торжественную линейку детей намерен 61% респондентов, так как еще 28% рассчитывают отпроситься только на полдня. Официальный выходной в этот день родителям предоставляют 15% компаний. Каждая пятая организация отпускает сотрудников по устной договоренности. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
4: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
3: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: правах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: Наше радио.
1: Он был разведен, как мост в Питере, она вечно.

0: 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда.

0: от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К-40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
2: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
1: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке получения на avroramoll.ru/18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68. 68.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

0: Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
2: Новости. Про депутатов.
3: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
1: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность стопроцентная. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: правах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Монфокон «Лабиринт». Вообще, Монфокон — это огромная каменная виселица, построенная в 13 веке к северо-востоку от Парижа во владениях некоего графа Факона. Группа не из Парижа, это самарская дэткор дэт-метал команда, новый сингл «Лабиринт», мрачная история, развивающая космическую тему в творчестве коллектива. Это хроника первого шага за грань реальности. Повинуясь таинственному зову из бездны, герои пересекают порог привычного мира и оказываются в пространстве, где человеческая логика перестает работать. Корабль и сознание экипажа становятся единым лабиринтом, где коридоры искривляются, а время течет вспять. Кстати, оказывается, есть еще одна группа с таким же названием, правда, созданная не в 24-м в Самаре, а в 2002-м в Ташкенте.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Останемся пока в Самаре. Легенды, Вульс, выпустили не так давно пластинку «Субъект номер 2». Есть только одно «но». С этим альбомом очень сложно выбрать лучшую песню, потому что все треки прекрасны. Хочется ставить все с этой 23-минутной работы, но все же придется выбор сделать в пользу какой-то одной композиции. И вот он.
1: Жесткий диск.
0: Вульс. Тишина — это звук.

0: Вульс. Тишина — это звук. Трек с новой работы коллектива «Субъект номер два». И действительно, дальше тут минута с лишним тишины.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Loners». Название трека «Weightless» — «В невесомости». Краткая информация. Да, может, знакомая, но тем не менее. Молодые музыканты из Питера доказали, что готовы перевернуть твое представление о металкоре и внести свежее звучание в давно знакомый жанр. Их музыка — микс агрессивных аранжировок, мощного экстрим-вокала и эмоциональной мелодичности, заряжающей энергии с первых секунд прослушивания, особенно вживую. «В невесомости», насколько я понял, первый сингл новой главы и возвращение к истокам. Давайте заценим.
1: Жесткий диск.
0: «Loners», «Weightless», «В невесомости».

0: Команда Loners, трек Weightless в невесомости. Это не то, что я бесконечно перевожу, это просто название такое и по-английски, и по-русски.
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас коллектив, название которого, возможно, читается как Perfect Lord. Дело в том, что первая часть названия — это сплошные согласные. Трек называется «Я продамся». Как рассказывают на лейбле «Мертвых собак», кричащий металл в духе психии, который разрушает привычную дихотомию. Продался — значит позор, остался в андеграунде — значит герой. Музыканты честно признаются, порой даже продаться оказывается невозможно. И в этом тоже есть своя горькая правда.
1: Жесткий диск.
0: Perfect Lord, «Я продамся».

0: Такси, добрый вечер. У нас вышел новый сингл «Забудь», и мы хотели бы услышать честный фидбэк от вас на жестком диске. Написала мне группа «Without Me». Да какой там фидбэк, друзья? Я же не критик музыкальный и не блогер. Мне все понравилось, и, кстати, я задумался, а можно ли этот трек классифицировать как медляк в своем жанре? Ну, конечно, под него, как я в школе под «Still Loving You» от Scorpions, с одноклассницей не потанцуешь, но в целом, мне кажется, все-таки можно. Или нет? Давайте слушать.
1: Жесткий диск.
0: Without Me, забудь.

0: Without Me, забудь. Отличная вещь, но с медляком, наверное, я погорячился.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Привет, наша. Мы группа Nord Strong. Представляем вашему вниманию свежий сингл More. Nord Strong — это не просто группа, а боевой союз, выкованный в сибирском холоде. Музыка — удар молота по наковальне, лед, пламя и первобытная ярость. Воинственная атмосфера и глубокая связь с корнями делают выступления группы по-настоящему уникальными, словно каждый концерт становится посвящением суровой северной земле и ее легендам. В сентябре сибирские стронг-метал-воины Nord Strong вновь отправятся в тур по России с мощным сетом, который никого не оставит равнодушным. Ну что ж, давайте заценим новую вещь.
1: Жесткий диск.
0: Nord Strong More.

0: Команда Nordstrong, трек называется More.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Highland.

0: Станциями солнечной Калифорнии. Новый сингл «Не понять» — это конфликт между желанием отпустить и невозможностью сделать это до конца. Но как бы не так. Герой повторяет, что все уже в прошлом, но сам тут же признает, только это не точно. Именно в этом противоречии рождается зерно смысла этой странной летней босоногой ассамблеи под названием «Не понять» и является пионерским прорывом. Написано красиво. Давайте слушать.
1: Жесткий диск.
0: Highland, не понять.

0: Название коллектива Adam's Wine. Название трека An Ordinary Monster. Краткая информация. Немало известный в узких кругах глубочайшего андеграунда московский коллектив Adam's Wine 20 августа этого года порадовал своих слушателей новым третьим миньоном под названием Death's Handshake. Новый релиз — составление разных деталей конструктора. Что-то из тяжелых направлений, что-то из атмосферных. Где-то хотелось высказаться резко, а где-то было совсем экзистенциально. Поэтому эта пластинка больше не про стили и жанры, а про настроение и разность ощущений, в которые песни с нее сочинялись и записывались.
1: Made in Russia.
0: Adam's Wine, An Ordinary Monster.

0: The Addams Wine, трек называется An Ordinary Monster. И действительно, очень классная и разноплановая пластинка. Всем рекомендую.
1: Жесткий диск.
0: Юлия Кроу тем временем выпустила новую работу. Лейбл Крафткор пишет, что с недавних пор группа утяжелила звучание. Я уж не знаю, куда там дальше утяжелять. Ну, давайте разбираться. Заценим новинку.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Кроу, АК

0: Вещь называется АК. Ну вот и Буратино на жестком диске прозвучал.
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас команда Nobody Feel. И, по-моему, все треки этого нового музыкального проекта попадают в жесткий диск. Вот так вот приключилось. Посмотрим, как будет дальше. Что касается новой работы, то, как говорят музыканты в своих соцсетях, это песня не о страсти, а песня о тишине между двумя ударами сердца, когда один человек замирает, чтобы не спугнуть чужой смех, бьющийся под ребрами. Firefly — это анатомия интимности, построенная не на обещаниях, а на предельно честном, трезвом и того священном наблюдении за хрупкостью друг друга. Красиво.
1: Made in Russia.
0: Nobody Feel, Firefly.

0: Панда, Nobody Feel, трек Firefly.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Valm and Crust. Название трека «Вторая жизнь». Краткая информация. В преддверии выхода дебютного полноформатника мрачный дуэт из Петербурга совместно с культовой метал-формацией Crust выпускает каверную композицию питерских панк-легенд The Пауки. Оригинал был посвящен Эдуарду Старкову, фронтмену Химеры, и рассказывал о преодолении экзистенциального кризиса, борьбе со страхом и надежде на возрождение. Valm переосмыслили трек в русле гнетущего и ритуального блэк-метала Ака Мейхем, и знакомые мотивы зазвучали иначе. Теперь мольба лирического героя к пустоте, о еще одном шансе и новой жизни посреди мрака, стихии и неизбежности смерти, ощущается как почти ритуальное заклинание. Перестройка аранжировки усилила ощущение безысходности и вместе с тем жажды спасения, сделав историю глубже и мрачнее.
1: Жесткий диск.
0: Valm and Crust. Вторая жизнь.

0: Walmart Crust. Трек называется «Вторая жизнь». Это кавер на The Пауки.
1: Жесткий диск.
0: Пора закругляться, но прежде Яндекс.Музыка подкинула мне как новинку. Я не знаю, может, этот трек уже вышел достаточно давно. В общем, я всегда любил Соут, всегда любил Enter Shikari. И тут, значит, Enter Shikari спели Соут.

0: В общем, мне понравилось. На этом все. Помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
2: Жесткий диск. Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.